Ракатор, треша, треша, мавра, ухай, вури, спасе, спасе, топагоз, миор, рекор. Чан мэрикси, скато, дэмбираси, атроби, тоскальпас,